0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 22 августа, в католической церкви праздник Девы Марии, Царицы Небесной. В Откровении святого Иоанна Богослова читаем: «Явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, а на голове ее венец из 12 звезд». Литургическая память Пресвятой Девы Марии, Царицы, установил Папа Пий XII в 1954 году. Энциклика Папы Пия XII «От Чели Реджинам к Царице Небес» провозглашена по случаю столетия утверждения догмата о непорочном зачатии Пресвятой Богородицы. Христиане издавна почитают Пречистую Деву Марию, ибо в словах ангела она узрела волю Божью, произнося всем знакомые слова: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». В момент произнесения Девой Марии этих слов произошло непорочное зачатие ее Иисуса Христа. Иисус назван Царем не только потому, что Он Сын Божий, но также потому, что Он наш Спаситель. И подобным образом преблагословенная Дева Мария – Царица, потому что она Матерь Божья. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Иосифа Юзвика. Он служил в Белоруссии, Иркутске, Костроме. Арестован в 1916 году, год провел в тюрьме. Повторно арестован в 1928 году. До 1932 года был в тюрьме на Лубянке и в лагере на Соловках. Умер 24 августа 1948 года в Польше. Господи, люблю Тебя всей душой своей.
3: Новости из Ватикана по-русски.

Утром 22 августа папа Лев XIV начал пастырский визит, включающий поездку в республику Сан-Марино, древнейшую ныне существующую республику мира, чья история восходит к началу IV века. Ранее государство посещал Иоанн Павел II в 1982 году, а затем Бенедикт XVI в 2011. Первую встречу в рамках поездки Святейший Отец провел с капитанами-регентами, с представителями властей и гражданского общества во дворце правительства. Обращаясь к истории Сан-Марино и сути ее девиза «Либертас» — «Свобода», он отметил, что свобода государства неотделима от свободы человека. Она предполагает уважение к достоинству личности и защиту пространства совести, поскольку именно способность следовать истине и принимать ответственные решения делает человека по-настоящему свободным. В каждую эпоху и в любом месте были мученики свободы, которые свидетельствовали о первенстве совести, отметил папа, и подчеркнул, что в христианском понимании свобода и единство существуют или рушатся одновременно. Гармония рождается там, где каждый принимает на себя свою часть труда, и весь народ признает, что его сила исходит от Господа. Свобода также раскрывается во встрече, диалоге и солидарности. В этом контексте Лев XIV высоко оценил миротворческую роль Сан-Марино, его поддержку дипломатии и многостороннего сотрудничества. Призвание дипломатии – содействовать диалогу со всеми, включая тех, кого считают неудобными или непригодными для переговоров, подчеркнул Святейший Отец, призвав с терпением и смирением искать даже самые слабые возможности для примирения между сторонами конфликтов. Особое внимание папа уделил самой модели Сан-Марино как небольшого государства, где политика может оставаться близкой к людям. Такая республика может стать лабораторией добродетельной политики, основанной на стремлении к общему благу. Говоря о будущем страны, епископ Рима отметил главный ориентир – заботу о человеке. Она должна выражаться в защите каждой человеческой жизни, в уважении к личности и ответственном отношении к технологиям, призванным помогать человеку, но не вытеснять его свободу и способность принимать решения. Лев XIV поблагодарил власти и жителей Сан-Марино за многовековую традицию гостеприимства и помощи страждущим, особо отметив поддержку украинского народа и вклад республики в защиту международного гуманитарного права.

ходе визита в Республику Сан-Марино папа встретился в местной базилике с епископом, священниками, монашествующими и церковной общиной епархии Сан-Марино и Монтефельтро. Это исторический регион, включающий в себя также часть итальянских территорий. Святейший Отец предложил взглянуть на эту встречу как на остановку на нашем общем пути по следам Христа. Молодые католики не должны довольствоваться легкими и сиюминутными ответами, а смело идти за своими главными стремлениями к красоте, добру и полноте жизни. «Держите открытым это окно», — сказал папа, напомнив слова Бенедикта XVI, сказанные молодежи Сан-Марино 15 лет назад. Именно эти глубокие порывы могут привести человека к встрече с Богом и помочь изменить мир к лучшему. Лев XIV попросил молодежь не бояться серьезных шагов, будь то создание семьи, монашество, пресвитерское служение, политический и социальный труд. Участие в делах милосердия и справедливости позволяет каждому давать свидетельство мира, обращенное к миру. Епископ Рима поблагодарил пресвитеров, катехизаторов и наставников, помогающих детям и подросткам в духовном и человеческом росте. Но все же первая школа веры — это семья, где Евангелием дышат каждый день. Поэтому семьям и приходам нужно действовать сообща, в духе воспитательного альянса, помогая родителям открывать для себя радость передачи христианских ценностей детям. Говоря о жизни приходов, Лев XIV призвал возвращать людям красоту святых таинств, уделять особое внимание литургии и воспринимать ее как полифоническое действие живого организма. Евангелие Иисуса — это путь свободы, и лучший подарок ближнему — содействие его встрече с Христом Спасителем. На фоне войн, страха, насилия и закрытости от других Святейший Отец призвал с еще большей убежденностью идти путем Евангелия, проявлять чуткость к слабым, прощать, беречь единство и солидарность. Он с особенным теплом упомянул маленькие общины из отдаленных уголков Сан-Марино и Монтефельтро. Несмотря на отток населения, нехватку услуг, там сохраняется взаимовыручка и семейный дух. Эти незаметные на первый взгляд огоньки способны снова разжечь в обществе чувство братства и надежду на мир. В конце встречи Лев XIV напомнил о слове, которое ему особенно дорого — единство. Приходы, пастыри и миряне должны становиться ближе друг к другу, уважая разнообразие даров и служений. Это тоже часть евангельского наследия, завещанного святыми Марином и Львом, часть нашей миссии с постоянством и преданностью продолжать начатое ими дело и развивать его.

Сестры, братья. Итак, исход лета. И христианский календарь предлагает нам вглядеться в образ, который на протяжении веков вдохновлял поэтов, богословов и простых верующих. Это день памяти Пресвятой Девы Марии Царицы. Согласитесь, ведь когда мы слышим это слово «царица», наше воображение тут же рисует картины земного величия. Золотые короны, замки и непреклонную власть царицы. Но христианство тем и удивительно, что оно переворачивает наши привычные земные представления о силе и слабости, о высоте и смирении. И сегодня мы попробуем соединить нити времени и перенесемся на 2500 лет назад в эпоху грозных пророков, а затем окажемся в тихом Назарете, чтобы разглядеть одну из самых удивительных тайн Священного Писания. Итак, начнем наш путь в глубину веков. 8 век до Рождества Христова, земля Израиля. Она покрыта следами копыт всадников Ассирии. Страх, неуверенность, духовный застой, и кажется, что тьма сгустилась навсегда. И вдруг посреди этого отчаяния звучит голос пророка Исаии. Это не просто слова утешения, это прорыв какого-то огромного масштаба. Давайте послушаем эти строки. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет, ибо младенец родился нам, сын дан нам, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Какая противоречивая картина на первый взгляд. Пророк обещает сокрушить ярмо угнетателей, избавить народ от войн. Но как? Не силой небесного воинства, и не громом, не молнией. Спасение приходит в образе новорожденного младенца. Младенец родился нам. Исаия пророчествует о том, кто сядет на престоле царя Давида и чьему правлению не будет предела. Но как этот величественный Бог крепкий, князь мира, войдет в человеческую историю, спросим, и кому будет доверено открыть ему дверь в наш мир?

Что ж, постараемся ответить на эти поставленные вопросы. Ведь проходят века, сменяются империи. На месте грозной Ассирии теперь правит Рим. И снова тьма ожидания. И вот теперь мы оказываемся в Назарете, крошечном, незаметном городке, которого даже не было на картах того времени. Обычный каменный дом, где живет юная девушка по имени Мария, к ней является вестник Архангел Гавриил, и его слова звучат как прямое эхо пророчества Исаии, как долгожданный ответ: «И родишь сына, и наречешь имя ему Иисус». Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и дарует ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Якова вовеки, и царству его не будет конца. Итак, видим, тот вечный царь, тот, о ком мечтал Исаия, должен был родиться здесь, в этом скромном месте. В ответе Марии нет гордости, нет какой-то самоцели стать матерью земного правителя. Она произносит слова, изменившие ход истории. «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему!» И в этот момент ее согласие совершается величайшая тайна. Вечный Бог становится хрупким Эммануилом, Богом с нами. А мы продолжаем вопрошать, почему же церковь сегодня называет эту скромную девушку из Назарета царицей? Посмотрим на правила и законы древнего еврейского царства. Как известно, у восточных царей было много жен, и если бы титул царицы полагался супруге царя, то при дворе царил бы полный хаос, борьба за власть. Таким образом, в династии царя Давида существовал единственный в своем роде государственный закон. Официальной царицей, вторым лицом в государстве, провозглашалась не жена царя, а его мать, которая и восседала на престоле по правую руку от своего царственного сына. Она носила корону, она обладала огромным влиянием. В Третьей книге царств есть поразительный эпизод, когда к молодому царю Соломону входит его мать Версавия. Царь встал перед нею, поклонился ей, сел на своем престоле. Поставил престол и для матери царя, и она села по правую руку его. Сестры и братья, представьте себе эту картину. Самый могущественный правитель своего времени встает и кланяется своей матери. Он отводит ей место на троне справа от себя. Именно к этой великой традиции восходит наше почитание Девы Марии. Иисус Христос, законный наследник Давида, он вечный царь, чему царству не будет конца. А значит, его мать Мария по праву небесного царства становится нашей царицей, новой царицей-матерью. Ее царственный образ – это отражение ее сына, а ее главная царственная роль заключается в том, чтобы быть заступницей, той, кому мы должны обращаться со всеми земными нуждами, зная, что сын никогда ни в чем не откажет своей матери.

И в заключение еще раз обратимся к пророку Исаии. Ведь он обещал нам могущественного царя-освободителя. Евангелист Лука показал, что этот царь приходит в мир через тихое согласие простой девушки. А праздник Марии Царицы напоминает нам, что истинное величие измеряется не земным могуществом, оно измеряется мерой любви и готовностью служить. Более того, корона Пречистой Девы Марии соткана не из золота, а из ее смиренного «Да будет мне по слову Твоему». И сегодня, взирая на Пречистую Деву Марию, как на Царицу неба и земли, мы с вами учимся главному закону ее царства, закону милосердия, утешения и бесконечной надежды, которая сияет даже в самой глубокой тьме. И да будет так! Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 22 августа в католической церкви праздник Девы Марии Царицы Небесной. В Откровении святого Иоанна Богослова читаем: «Явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, а на голове ее венец из 12 звезд». Литургическая память Пресвятой Девы Марии Царицы установил Папа Пий XII в 1954 году. Энциклика Папы Пия XII «От Чели Реджинам к Царице Небес» провозглашена по случаю столетия утверждения догмата о непорочном зачатии Пресвятой Богородицы. Христиане издавна почитают Пречистую Деву Марию, ибо в словах ангела она узрела волю Божью, произнося всем знакомые слова: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». В момент произнесения Девой Марии этих слов произошло непорочное зачатие ее Иисуса Христа. Иисус назван Царем не только потому, что Он Сын Божий, но также потому, что Он наш Спаситель. И подобным образом преблагословенная Дева Мария – Царица, потому что она Матерь Божья. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Иосифа Юзвика. Он служил в Белоруссии, Иркутске, Костроме. Арестован в 1916 году, год провел в тюрьме. Повторно арестован в 1928 году, до 1932 года был в тюрьме на Лубянке и в лагере на Соловках. Умер 24 августа 1948 года в Польше. Господи, люблю Тебя всей душой своей.
2: Новости из Ватикана по-русски.

Утром 22 августа папа Лев XIV начал пастырский визит, включающий поездку в республику Сан-Марино, древнейшую ныне существующую республику мира, чья история восходит к началу IV века. Ранее государство посещал Иоанн Павел II в 1982 году, а затем Бенедикт XVI в 2011. Первую встречу в рамках поездки Святейший Отец провел с капитанами-регентами, с представителями властей и гражданского общества во дворце правительства. Обращаясь к истории Сан-Марино и сути ее девиза «Либертас» — «Свобода», он отметил, что свобода государства неотделима от свободы человека. Она предполагает уважение к достоинству личности и защиту пространства совести, поскольку именно способность следовать истине и принимать ответственные решения делает человека по-настоящему свободным. В каждую эпоху и в любом месте были мученики свободы, которые свидетельствовали о первенстве совести, отметил папа, и подчеркнул, что в христианском понимании свобода и единство существуют или рушатся одновременно. Гармония рождается там, где каждый принимает на себя свою часть труда, и весь народ признает, что его сила исходит от Господа. Свобода также раскрывается во встрече, диалоге и солидарности. В этом контексте Лев XIV высоко оценил миротворческую роль Сан-Марино, его поддержку дипломатии и многостороннего сотрудничества. Призвание дипломатии – содействовать диалогу со всеми, включая тех, кого считают неудобными или непригодными для переговоров, подчеркнул Святейший Отец, призвав с терпением и смирением искать даже самые слабые возможности для примирения между сторонами конфликтов. Особое внимание папа уделил самой модели Сан-Марино как небольшого государства, где политика может оставаться близкой к людям. Такая республика может стать лабораторией добродетельной политики, основанной на стремлении к общему благу. Говоря о будущем страны, епископ Рима отметил главный ориентир – заботу о человеке. Она должна выражаться в защите каждой человеческой жизни, в уважении к личности и ответственном отношении к технологиям, призванным помогать человеку, но не вытеснять его свободу и способность принимать решения. Лев XIV поблагодарил власти и жителей Сан-Марино за многовековую традицию гостеприимства и помощи страждущим, особо отметив поддержку украинского народа и вклад республики в защиту международного гуманитарного права.

В ходе визита в республику Сан-Марино папа встретился в местной базилике с епископом, священниками, монашествующими и церковной общиной епархии Сан-Марино и Монтефельтро. Это исторический регион, включающий в себя также часть итальянских территорий. Святейший Отец предложил взглянуть на эту встречу как на остановку на нашем общем пути по следам Христа. Молодые католики не должны довольствоваться легкими и сиюминутными ответами, а смело идти за своими главными стремлениями к красоте, добру и полноте жизни. «Держите открытым это окно», — сказал папа, напомнив слова Бенедикта XVI, сказанные молодежи Сан-Марино 15 лет назад. Именно эти глубокие порывы могут привести человека к встрече с Богом и помочь изменить мир к лучшему. Лев XIV попросил молодежь не бояться серьезных шагов, будь то создание семьи, монашество, пресвитерское служение, политический и социальный труд. Участие в делах милосердия и справедливости позволяет каждому давать свидетельство мира, обращенное к миру. Епископ Рима поблагодарил пресвитеров, катехизаторов и наставников, помогающих детям и подросткам в духовном и человеческом росте. Но все же первая школа веры — это семья, где Евангелием дышат каждый день. Поэтому семьям и приходам нужно действовать сообща, в духе воспитательного альянса, помогая родителям открывать для себя радость передачи христианских ценностей детям. Говоря о жизни приходов, Лев XIV призвал возвращать людям красоту святых таинств, уделять особое внимание литургии и воспринимать ее как полифоническое действие живого организма. Евангелие Иисуса — это путь свободы, и лучший подарок ближнему — содействие его встрече с Христом Спасителем. На фоне войн, страха, насилия и закрытости от других Святейший Отец призвал с еще большей убежденностью идти путем Евангелия, проявлять чуткость к слабым, прощать, беречь единство и солидарность. Он с особенным теплом упомянул маленькие общины из отдаленных уголков Сан-Марино и Монтефельтро. Несмотря на отток населения, нехватку услуг, там сохраняется взаимовыручка и семейный дух. Эти незаметные на первый взгляд огоньки способны снова разжечь в обществе чувство братства и надежду на мир. В конце встречи Лев XIV напомнил о слове, которое ему особенно дорого — единство. Приходы, пастыри и миряне должны становиться ближе друг к другу, уважая разнообразие даров и служений. Это тоже часть евангельского наследия, завещанного святыми Марином и Львом, часть нашей миссии с постоянством и преданностью продолжать начатое ими дело и развивать его.

Сестры, братья. Итак, исход лета. И христианский календарь предлагает нам вглядеться в образ, который на протяжении веков вдохновлял поэтов, богословов и простых верующих. Это день памяти Пресвятой Девы Марии Царицы. Согласитесь, ведь когда мы слышим это слово «царица», наше воображение тут же рисует картины земного величия. Золотые короны, замки и непреклонную власть царицы. Но христианство тем и удивительно, что оно переворачивает наши привычные земные представления о силе и слабости, о высоте и смирении. И сегодня мы попробуем соединить нити времени и перенесемся на 2500 лет назад в эпоху грозных пророков, а затем окажемся в тихом Назарете, чтобы разглядеть одну из самых удивительных тайн Священного Писания. Итак, начнем наш путь в глубину веков. 8 век до Рождества Христова, земля Израиля. Она покрыта следами копыт всадников Ассирии. Страх, неуверенность, духовный застой, и кажется, что тьма сгустилась навсегда. И вдруг посреди этого отчаяния звучит голос пророка Исаии. Это не просто слова утешения, это прорыв какого-то огромного масштаба. Давайте послушаем эти строки. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет, ибо младенец родился нам, сын дан нам, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Какая противоречивая картина на первый взгляд. Пророк обещает сокрушить ярмо угнетателей, избавить народ от войн. Но как? Не силой небесного воинства, и не громом, не молнией. Спасение приходит в образе новорожденного младенца. Младенец родился нам. Исаия пророчествует о том, кто сядет на престоле царя Давида и чьему правлению не будет предела. Но как этот величественный Бог крепкий, князь мира, войдет в человеческую историю, спросим, и кому будет доверено открыть ему дверь в наш мир?

Что ж, постараемся ответить на эти поставленные вопросы. Ведь проходят века, сменяются империи, на месте грозной Ассирии теперь правит Рим. И снова тьма ожидания, и вот теперь мы оказываемся в Назарете, крошечном, незаметном городке, которого даже не было на картах того времени. Обычный каменный дом, где живет юная девушка по имени Мария, к ней является вестник Архангел Гавриил, и его слова звучат как прямое эхо пророчества Исаии, как долгожданный ответ: «И родишь сына, и наречешь имя ему Иисус». Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и дарует ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Якова вовеки, и царству его не будет конца. Итак, видим, тот вечный царь, тот, о ком мечтал Исаия, должен был родиться здесь, в этом скромном месте. В ответе Марии нет гордости, нет какой-то самоцели стать матерью земного правителя. Она произносит слова, изменившие ход истории. «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И в этот момент ее согласие совершается величайшая тайна. Вечный Бог становится хрупким Эммануилом, Богом с нами. А мы продолжаем вопрошать, почему же церковь сегодня называет эту скромную девушку из Назарета царицей. Посмотрим на правила и законы древнего еврейского царства. Как известно, у восточных царей было много жен, и если бы титул царицы полагался супруге царя, то при дворе царил бы полный хаос, борьба за власть. Таким образом, в династии царя Давида существовал единственный в своем роде государственный закон. Официальной царицей, вторым лицом в государстве – провозглашалась не жена царя, а его мать, которая и восседала на престоле по правую руку от своего царственного сына. Она носила корону, она обладала огромным влиянием. В Третьей книге царств есть поразительный эпизод, когда к молодому царю Соломону входит его мать Версавия. Царь встал перед нею, поклонился ей, сел на своем престоле. Поставил престол и для матери царя, и она села по правую руку его. Сестры и братья, представьте себе эту картину. Самый могущественный правитель своего времени встает и кланяется своей матери. Он отводит ей место на троне справа от себя. Именно к этой великой традиции восходит наше почитание Девы Марии. Иисус Христос, законный наследник Давида, Он вечный царь, чему царству не будет конца. А значит, его мать Мария по праву небесного царства становится нашей царицей, новой царицей-матерью. Ее царственный образ – это отражение ее сына, а ее главная царственная роль заключается в том, чтобы быть заступницей, той, кому мы должны обращаться со всеми земными нуждами, зная, что сын никогда ни в чем не откажет своей матери.

И в заключение еще раз обратимся к пророку Исаии, ведь он обещал нам могущественного царя-освободителя. Евангелист Лука показал, что этот царь приходит в мир через тихое согласие простой девушки. А праздник Марии Царицы напоминает нам, что истинное величие измеряется не земным могуществом, оно измеряется мерой любви и готовностью служить. Более того, корона Пречистой Девы Марии соткана не из золота, а из ее смиренного «Да будет мне по слову Твоему». И сегодня, взирая на Пречистую Деву Марию, как на Царицу неба и земли, мы с вами учимся главному закону ее царства, закону милосердия, утешения и бесконечной надежды,

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Уважаемые слушатели, через несколько минут из церкви Благовещения в Ватикане будет транслироваться божественная литургия согласно римскому обряду. Напоминаем, что святая месса латинского обряда на русском языке передается из часовни Благовещения в Ватикане во второе и четвертое воскресенье каждого месяца в 10 часов 30 минут по центральноевропейскому времени на коротких волнах 19 и 16 метров, соответствующих частотам 15595 и 17590 кГц. Приглашаем вас, уважаемые слушатели, присоединиться к нашим молитвам. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня. Спаси слугу Твоего, Боже мой, ибо я уповаю на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день.

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
1: Аминь.
0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Братья и сестры, осознаем наши грехи, чтобы с чистым сердцем совершить святое таинство. Исповедую перед Богом всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя вина, моя великая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог, и, простив нам грехи наши, приведет нас к жизни вечной.
1: Аминь.

Слава Вышних Богу! И на земле мир людям Его благоволения. Хвалим Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя, ибо велика слава Твоя. Господи Боже, Царь Небесный, Боже, Отче Всемогущий, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отца, берущий на Себя грехи мира, помилуй нас. Берущий на Себя грехи мира, прими молитву нашу. Сидящий одесную Отца, помилуй нас. Ибо Ты один свят, Ты один Господь, Ты один Всевышний, Иисусе Христе, со Святым Духом, во славе Бога Отца. Аминь. Помолимся. Боже, соединяющий помыслы Твоих верных в стремлении к Тебе, даруй народу Твоему любовь к заповедям Твоим и жажду обетований Твоих, чтобы, пребывая в изменчивом мире, сердца наши утверждались в истинной радости. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь.

0: Чтение книги пророка Исаии. Так говорит Господь к Севне, начальнику дворца: «И столкну тебя с места твоего, и свергну тебя со степени твоей. И будет в тот день, призову раба моего Елиакима, сына Хилкиана, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою предам в руки его, и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на плечи его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит. И укреплю его, как гвоздь в твердом месте. И будет он, как седалище славы для дома отца своего». Слово Божие.
1: Благодарение Богу.
0: Милость Твоя, Боже, во веки веков.
1: Милость Твоя, Боже, во веки веков.
0: Славлю Тебя всем сердцем моим, что Ты услышал все слова уст моих. Перед ангелом пою Тебе, поклоняюсь перед святым храмом Твоим.
1: Милость Твоя, Боже, во веки веков.
0: И славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою. В день, когда я возложу, в день, когда я возвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость.
1: Милость Твоя, Боже, во веки веков.
0: Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Милость Твоя, Господи, во век. Дел рук Твоих не оставляй.
1: Милость Твоя, Боже, во веки веков.

0: Чтение послания святого апостола Павла к римлянам. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь. Слово Божие.
1: Благодарение Богу.

Ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее.

0: Господь с вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Чтение Святого Евангелия от Матфея.
1: Слава Тебе, Господи!
0: В то время, придя в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал ему: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Слово Господне.
1: Слава Тебе, Христе!
0: Дорогие во Христе братья и сестры, в сегодняшнем Евангелии мы слышали два вопроса Иисуса, и эти вопросы нераздельно связаны между собой. Первый относится к множеству современников Иисуса. «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Другой, аналогичный вопрос, обращен уже к каждому из нас. «А вы за кого почитаете Меня?» Нельзя найти ответ за других, не найдя его прежде в себе. Нельзя говорить об Иисусе, не признав Его Богом, не живя Его Словом, не любя Его. Христос помогает нам видеть настоящее устроение мира, помогает не оставаться к Нему равнодушным. Господь хочет ответить на голод сердца, на самые глубокие человеческие стремления. Он хочет даровать надежду на будущее. В этот мир Он пришел именно для того, чтобы быть пастырем, собирающим обремененную и усталую паству. Итак, ученики передают Иисусу мнения и слухи, которые ходили о Нем в народе. Кто-то почитает Его за Иоанна Крестителя, кто-то за возвратившегося в мир Илию, за Иеремию, или за кого-то из других пророков былых славных времен. Но все эти ответы неутешительны для Иисуса. Люди связывали Его с прошлым. Они не верили, что исполнилось время. Они не видели в человеческом облике из плоти и крови уже теперь истинного Сына Божьего, продолжения созидательной любви Небесного Отца, который начинается сейчас, сегодня. Кем же является для современных людей Сын Человеческий? Кто для них Иисус? Возможно, для многих встреча с Христом важна, но ее никак нельзя назвать решающей, главной в жизни. Возможно, кто-то считает Иисуса лишь одним из величайших учителей духовности. Кто-то рад, что этот мудрый учитель всегда доступен, что из него можно всегда что-то почерпнуть, однако выбирает из слов Христа только то, что не противоречит личному ненасытному эгоцентризму. Возможно, некоторые считают Иисуса мистическим талисманом, источником положительной энергией, с которым стоит немного пройтись. Ну так, раз в несколько лет. Но ненадолго, потому что всегда и непременно находятся дела намного важнее, гораздо важнее. А вы за кого почитаете меня? Симон от имени апостолов отвечает глубочайшим исповеданием веры. Ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус говорит ему в ответ: «Блажен ты». Апостол получил откровение Бога и теперь является частью той самой группы малых, кому была открыта тайна, сокрытая с момента основания Вселенной. Тогда Христос дает апостолу новое имя. «Симон, ты наречешься Кифа», что в переводе с арамейского означает «камень», «скала», а на древнегреческом это имя звучит как «Петрос». Получить новое имя означает обрести новое призвание, начать совершенно новую историю. Новое имя, данное Иисусом Симону, чем-то напоминает строительный архитектурный проект. Несомненно, камнем является только Иисус. И на этом краеугольном камне зиждется весь Дом Божий. Но Петр становится прообразом всех учеников. Примером верующего человека на каждом месте и в каждой эпохе. Все мы, без исключения, все христиане черпаем из его веры, именно из его вероисповедания. Сам апостол пишет об этом в своем первом послании. «Приступая к нему, камню живому, и сами вы, как живые камни, устрояете из себя дом духовный». Каждый верующий должен участвовать в истории, в призвании, в имени Петра для строительства своего духовного дома. И в этом здании все мы в определенном смысле получаем власть ключей, то есть власть связывать и разрешать. Нужно разорвать старые связи, которые приковывают нас к нашему эгоизму. Нужно уметь вырваться из цепей самолюбия, чтобы навсегда бросить якорь у берегов Царствия Божьего. Там, где помогаю другому, ты помогаешь самому Богу. Там, где дружба, солидарность, взаимное служение является новым законом. Эти новые связи, родившиеся на земле, подтвердятся и продолжаются в небе. Они не подвластны разрушительному течению времени. Они останутся крепкими даже после смерти. И это действительно великое утешение – знать, что все, связанное любовью Христовой на этой земле, будет связано навсегда. Крепкая вера, безусловная доброта, верная любовь и дружба, бескорыстное братское служение пребудут вовек. И именно на таком камне Господь строит свою церковь. Аминь.

0: верую во единого Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, Свет от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого все сотворено, ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писаниям, вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, и царству Его не будет конца. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца и Сына исходящего, Которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, Который вещал через пророков, и во единую, святую, вселенскую и апостольскую Церковь, исповедую единое крещение во отпущение грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Братья и сестры, Господь Иисус основал Церковь Свою на скале веры Петровой, а апостолу Петру дал власть пасти и наставлять братьев в любви и истинной вере. Просим Господа.
1: Христе, услышь нас.
0: Христе, услышь нас.
1: Благослови папу нашего Льва XIV и епископов наших, дабы они с усердием заботились о стаде Твоем.
0: Христе, услышь нас.
1: Приведи всех христиан к совершенному единству в вере и любви. Христе, услышь нас. Наполни Духом Святым наших правителей, дабы они заботились о благе общества.
0: Христе, услышь нас.
1: Соделай, дабы не имеющие крова над головой обрели достойное жилище.
0: Христе, услышь нас.
1: Даруй долгожданный мир многострадальной Украине и Ближнему Востоку, да умолкнет оружие, да воцарится вновь в сердцах людских братская любовь.
0: Христе, услышь нас.
1: Укрепи нашу веру, дабы мы без страха исповедали Тебя пред людьми.
0: Христе, услышь нас. Господи Иисусе, по обетованию Твоему Церковь Святую не одолеют врата ада. Соделай нас верными Тебе, единому и вечному первосвященнику, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков.
1: Аминь.

0: Молитесь, братья и сестры, чтобы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему.
1: Да примет Господь эту жертву из рук твоих во хвалу и славу имени своего, ради блага нашего и всей церкви своей святой.
0: Господи, единственной жертвой Ты собрал для Себя народ усыновления. Милостиво подай нам дары единства и мира в Церкви Твоей. Через Христа, Господа нашего.
1: Аминь.
0: Аминь. Господь с вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Вознесем сердца.
1: Возносим ко Господу.
0: Возблагодарим Господа Бога нашего.
1: Достойно это и правильно.
0: Воистину достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, Всемогущий и Вечный Боже. Ты сотворил стихии Вселенной и установил чередование времен. Ты создал человека по образу Твоему и подчинил ему все чудеса мироздания, чтобы от Твоего имени он владычествовал над всеми творениями и, восхищаясь Твоими делами, непрестанно восхвалял Тебя через Христа нашего Господа. Поэтому и мы со всеми ангелами Тебя славим, в радостном восхвалении взывая.

Воистину свят Ты, Господи, и справедливо хвалит Тебя все творение, ибо через Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, силой Святого Духа Ты все животворишь и освящаешь, и неустанно собираешь народ Твой, чтобы по всей земле приносилась жертва чистая имени Твоему. Поэтому мы стоим пред Тобою и в единстве со всей Церковью празднуем первый день недели, когда Христос воскрес и послал апостолам Духа Святого. Смиренно молим Тебя, Господи, силой Духа Твоего, освети эти дары, которые мы приносим Тебе, чтобы они стали телом и кровью Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. По Его повелению мы и совершаем эти тайны. В ту ночь, когда Он был предан, Он взял хлеб и, Тебе вознося благодарение, благословил, преломил и подал его ученикам Своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано».

Подобным образом, после вечери, взяв чашу и вознося себе благодарение, Он благословил и подал ее ученикам Своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови Моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте в память обо Мне».

0: тайна веры.
1: Смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего.
0: Итак, Господи, вспоминая спасительные страдания Сына Твоего, Его славное воскресение и вознесение на небеса, ожидая Его второго пришествия, с благодарением приносим Тебе эту святую и живую жертву. Просим Тебя, обрати взор Твой на приношение Церкви Твоей и прими жертву, примирившую нас с Тобою, чтобы укрепленное телом и кровью Сына Твоего, исполненное Духа Его Святого, мы стали единым телом и единым Духом во Христе. Да соделает Он нас вечным даром Тебе, чтобы обрести нам наследие с избранными Твоими. Прежде всего с Пресвятой Богородицей Девой Марией, со святым Иосифом, ее обручником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками и всеми святыми, которые неустанно ходатайствуют о нас. Молим Тебя, Господи, пусть эта жертва примирения принесет мир и спасение всему свету. Укрепи в вере и любви Церковь Твою, странницу на земле, со слугою Твоим, Папой нашим Львом XIV, всеми епископами и духовенством и всем народом Тобою искупленным. Услышь молитвы верных Твоих, по воле Твоей собравшихся здесь перед Тобою. Собери к себе, Отче милосердный, всех чад Твоих, рассеянных повсюду. Усопших братьев и сестер наших, и всех Тебе угодивших, ушедших из этого мира, прими милостиво в Царство Твое. Уповаем, что и мы вместе с ними славу Твою созерцать будем вечно. Молим Тебя через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого Ты подаешь миру все блага. Через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков. Аминь. Мы называем себя детьми Божьими и воистину им являемся, поэтому дерзаем взывать. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Избавь нас, Господи, от всякого зла. Даруй милостиво мир во дни наши, чтобы силой милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: «Мир мой оставляю вам, мир мой даю вам. Не взирай на грехи наши, но на веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволи умирить и объединить ее. Ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь». Мир Господа нашего да будет всегда с вами
1: и со Духом Твоим.
0: Приветствуйте друг друга с миром и любовью.

0: Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Блаженны званные на вечерю Агнца.
1: Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя.

сестры, братья, участвующие в нашей божественной литургии, которую передает для вас Радио Ватикана. Когда по какой-то уважительной причине нет возможности принять таинство Пресвятой Евхаристии, вы можете принять духовное причастие. Это ваше горячее желание реально участвовать в трапезе тела и крови Иисуса Христа. Несомненно, духовное причастие не обладает силой таинства, сотворяющей в нас освящающую благодать, но его можно назвать своего рода расширением таинства Евхаристии, которое приумножает благодать в соответствии с тем, с каким пылом и любовью мы этого желаем –

Иисусе, я верую, что Ты пребываешь при святых дарах. Иисусе, люблю Тебя превыше всего и желаю Тебя всей душою. Я не могу сейчас принять Тебя таинственно, приди в мое сердце хотя бы духовно.

0: Плодами дел Твоих, Господи, насыщается земля, чтобы произвести хлеб от земли и вино, которое веселит сердце человека.
1: Помолимся. Просим Тебя, Господи, даруй нам полноту исцеляющей Твоей милости. Помоги нам стать совершенными и возгревать Твой дар, чтобы мы во всем могли бы быть угодными Тебе. Через Христа, Господа нашего. Аминь. Господь с вами.
0: И со духом Твоим.
1: Преклоните вы головы для благословения. Бог всяческого утешения да сохранит в мире вашу жизнь и ниспошлет вам свое благословение.
0: Аминь.
1: Да избавит Он вас от всех опасностей и утвердит ваши сердца в своей любви.
0: Аминь.
1: Да одарит Он вас живой верой, надеждой и любовью, чтобы ваша земная жизнь изобиловала добрыми делами и приготовляла вас к радости жизни вечной.
0: Аминь.
1: Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой.
0: Аминь.
1: Идите в мире Христовом.
0: Благодарение Богу.

Уважаемые слушатели, мы передавали божественную литургию римского обряда из Церкви Благовещения в Ватикане. Напоминаем, что святая месса латинского обряда на русском языке из Церкви Благовещения в Ватикане передается во второе и четвертое воскресенье каждого месяца в 10:30 по центральноевропейскому времени. Вы можете слушать нас на коротких волнах 19 и 16 метров, соответствующих частотам 15 595 и 17 590 кГц. Нас можно слушать через потоковое интернет-вещание на втором и седьмом каналах Ватиканского радио –

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 21 воскресенье обычного времени. Нам предлагаются три библейских отрывка. И все они, если присмотреться, вращаются вокруг одного весьма земного, но удивительного символа – ключей. В конце концов, у каждого из нас в кармане звенит связка ключей от дома, от машины, от рабочего кабинета. Ключ символизирует возможность и право доступа к местам, закрытым для других. Но это воскресенье приглашает нас поразмышлять о ключах совсем иной плоскости. Начнем с Ветхого Завета, со времен, когда жил царь Езекия, верный и достойный правитель. Но вот его правая рука, главный управляющий дворца по имени Севна, оказался человеком нечестным, преследующим свои личные интересы. И как это довольно часто бывает и в нашей жизни. И вот когда Бог решает заменить его на верного правителя Елиакама, и в знак этой передачи власти новому управляющему делами вручают ключи от дома Давидова. «И положу ключ дома Давидова на рамена его, и никто не затворит, затворит он, и никто не отворит». Сестры и братья, этот образ позже пройдет сквозь века. В книге Откровения мы снова встретим это выражение в отношении Христа. В Новом Завете Спаситель вверяет эти важные ключи не ангелу, а простому человеку, рыбаку Петру. Апостол Павел в послании к римлянам восхищается тем, как сложно и прекрасно Бог ведет историю спасения человечества, восклицая: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия!» Да и в самом деле, разве это не удивительно? Ведь нам, людям, в каждом поколении отчаянно нужен конкретный ориентир. Нам нужно точно знать, где добро, где зло, чтобы не заблудиться. И Бог решает доверить это знание не безошибочному, скажем, суперкомпьютеру, а человеку. Обычному смертному человеку, Петру, рыбаку, и также всем его преемникам. Вот мы и подошли к великой тайне. Чтобы обычный человек мог безошибочно указывать путь веры миллионам, ему необходима помощь свыше, руководство Святого Духа. И мы искренне радуемся этой божественной мудрости. У нас есть тот, кто держит ориентир. И, наконец, Евангелие сегодня. Иисус долго скрывал свою тайну, запрещая ученикам разглашать его чудеса. Он хотел, чтобы они созрели, чтобы они поняли. Его миссия не в том, чтобы развлекать толпу чудесами, а в том, чтобы отдать жизнь за спасение людей. И вот звучит решающий вопрос Иисуса: «А вы за кого почитаете меня?» Наступает тишина. И именно Петр от лица всех произносит великие безошибочные слова: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». На этом признании, как на гранитном фундаменте, Иисус строит свою церковь и дает Петру те самые ключи Царства Небесного. В свое время Папа Лев Великий сказал нечто удивительное. Главная и, по сути, единственная основная задача каждого папы Рима заключается просто в том, чтобы каждый день повторять эту фразу апостола Петра. Папа может и не писать длинных энциклик, папа может и не совершать путешествий по всему миру, но он обязан свидетельствовать миру: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». И пока это свидетельство звучит, никакие врата ада не одолеют эту крепость. Задумаемся сегодня: а кто для нас Иисус? Просто исторический персонаж или тот, кому мы готовы доверить ключи от собственного сердца? Сестры и братья, хорошего и мирного всем нам воскресенья. И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: С 24 по 28 августа пройдет визит в столицу России секретаря по связям с государствами и международными организациями монсеньора Пола Ричарда Галлахера. В ходе миссии в Москве предусмотрены встречи с властями Российской Федерации, с представителями Московского патриархата и с католической общиной. 4 дня насыщенного диалога и встреч, во время которых, собственно, дипломатическое измерение поездки будет сочетаться с церковным. Пройдут встречи с епископами и католической общиной Российской Федерации. Наконец, эта важная миссия будет включать экуменический аспект – встречу с представителями Московского патриархата. Эта программа подтверждает волю Святейшего Престола продолжать идти по пути диалога даже в один из сложнейших периодов для международных отношений на глобальном уровне. Монсеньор Галлахер отправляется в российскую столицу не впервые. Последний визит восходит к 2021 году. Тогда прелат встречался с премьер-министром Михаилом Мишустиным, с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и с тогдашним руководителем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Иларионом Алфеевым. Начиная с 22 года отдел внешних церковных связей патриархата возглавляет митрополит Антоний Севрюк, преемник митрополита Илариона. Наряду с дипломатическими встречами в ходе поездки у монсеньора Галлахера будет возможность встретиться с общиной московских католиков. Секретарь по связям с государствами побеседует с епископами и с представителями местной общины, возглавит евхаристическое богослужение и пообщается с духовенством, монахинями и монахами. Католическая церковь в России представляет собой численное меньшинство и с географической точки зрения рассеяна по обширной территории. Ее территориальная организация включает архиепархию Божьей Матери в Москве, епархию Святого Климента в Саратове, Преображенскую епархию в Новосибирске и епархию Святого Иосифа в Иркутске.

Открыт прием заявок на соискание премии «Заеда», вручаемой лицам и организациям, отличившимся в продвижении братства и добрососедства между людьми. Премия «Заеда», учрежденная в честь покойного шейха Заеда бин Султана Аль-Нахаяна, основателя Объединенных Арабских Эмиратов, отражает нравственное наследие шейха Заеда, его гуманитарный дух и его уважение к ближнему, равно как и обязательство помощи другим, независимо от религии, пола, расы или национальности, пояснили организаторы премии в официальном коммюнике. Размер награды составляет 1 миллион долларов. Идея присуждения такой премии родилась после исторической встречи в 2019 году в Абу-Даби между верховным имамом Аль-Асхаром Ахматом Аль-Таибом и его святейшеством Папой Франциском. В ходе этой встречи они подписали документ об общечеловеческом братстве, ставший, по оценке учредителей премии Заеда, одним из основополагающих в современной истории. В 1926 году лауреатом премии стали подписавшие мирное соглашение Азербайджан и Армения, а также палестинская гуманитарная организация ТАОН, она была объявлена лауреатом позднее, и афганская правозащитница Зарка Ефтали. Всего с момента учреждения награды ее удостоились 20 лауреатов, одним из которых почетным стал Папа Франциск. Заявки на соискание премии можно отправлять через официальный веб-сайт премии Заеда за общечеловеческое братство до 1 октября 2026 года.

В сегодняшнее 21-е рядовое воскресенье Церковь предлагает чтение из Святого Евангелия от Матфея, из главы 16, стихи с 13 по 20. Прослушаем этот фрагмент. «В то время, придя в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал ему, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. На вопрос Иисуса, «За кого люди почитают Меня?», ученики ответили, что некоторые почитают Его за Иоанна Крестителя, великого предтечу и пророка, за аскета и высоконравственного человека. И в самом деле, Иисус был, несомненно, великим аскетом и учителем, в основе учения которого действительно лежала правда. Однако эти два аспекта, хотя и очень важные, не могут исчерпывающе определить личность Иисуса, который отличался от Иоанна Крестителя уже тем, что общался с мытарями и грешниками, беседовал, ел и пил с ними. Наравне с этим Иисус провозглашал, что правда Божия достигает своей полноты и совершенства в милосердии. Ученики также сказали Иисусу, что некоторые почитают Его за Илию, великого пророка, который ревностно боролся со всяким видом идолопоклонства и синкретизма. Иисус же, самый великий из пророков, отличался от Илии тем, что никогда не стремился уничтожить кого-либо. Более того, Он добровольно принес Себя в жертву и умер из любви ко всем. Много было пророков, высоконравственных учителей и праведных вождей, но только Иисус Христос так возлюбил людей и каждого человека, что отдал Свою жизнь за всех. Далее ученики сказали Иисусу, что Его почитают также за Иеремию или за одного из других пророков. Иеремия был подлинной иконой страждущего праведника. Иисус также совершил Свой крестный путь и пережил страсти и смертные муки на кресте, но Он никогда не превозносил страдания. В самом деле, Иисус пришел не для того, чтобы призывать нас к примирению со страданием или со злом, но для того, чтобы указать нам путь преодоления и искупления их. Воистину, Иисус указал нам путь, ведущий к блаженству и к миру, и в этом Он отличался от Иеремии.

0: установив, что для народа он был Иоанном Крестителем, Илией или Иеремией, или иным другим пророком, Иисус обратился непосредственно к своим ученикам и спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Господь хотел услышать от них искреннее признание, подтверждение того, что общение с Ним и следование Ему открыли им подлинную личность их учителя. Тогда Петр со свойственной ему пылкостью ответил Иисусу: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Воистину, Иисус есть Мессия, Освободитель. Он есть Сын Бога Живого, Бога Творца, действующего в истории и ведущего ко спасению, Бога воскресившего Сына Своего Иисуса. Это есть краткое и полное исповедание веры. Интересно отметить, что те же слова произнес первосвященник Каяфа в Синедрионе, обращаясь к Иисусу: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус тогда ответил: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силы, грядущего на облаках небесных». После исповедания веры Петра Иисус утвердил три важные вещи. Во-первых, Он провозгласил Петра блаженным по причине особого откровения, полученного им от Отца Небесного, откровения, обещанного младенцем и утаенного от мудрых и разумных. Во-вторых, Иисус дал обещание: «Симон станет Петром, тем камнем, на котором Господь создаст свою церковь, подобно Аврааму, той скале, из которой произошел избранный народ, Израиль». Подобно древнему Аврааму, который потом стал называться Авраамом, так и Симон получил от Иисуса новое имя – Кифа или Камень, то есть Петр. В-третьих, Господь дает Петру особую власть в лоне христианской общины, прообразом которой служат ключи. Власть связывать и разрешать является юридическим символом, делающим конкретной власть ключей. Но что здесь подразумевается под властью «связывать и разрешать»? Здесь подразумевается истолкование Евангелия в различных исторических контекстах, принятие или исключение кого-то из христианской общины и авторитетное провозглашение того, что сообразно Христу или нет. Авторитет, полученный Петром от Иисуса, не подлежит сомнению. Однако необходимо сделать некоторые уточнения. В первую очередь, здесь речь идет исключительно об инициативе Иисуса Христа, о его собственном выборе. В самом деле, Петр не отличался особенными заслугами. Он не был героем веры. Однако Иисус избирает его как раз для того, чтобы утверждать своих братьев в вере. Наряду с этим важно подчеркнуть, что вера Петра была чистым даром, ниспосланным свыше. Да, Петр произнес свое исповедание веры, но оно изошло не от плоти и крови, а оказалось откровением, полученным от Бога. В том, что касается авторитета апостола Петра, напомним. В то время, когда евангелист Матфей составлял свое повествование, уже прошло 20 лет со дня смерти апостола Петра. Это означает, что святой Матфей косвенно утверждает: его повествование опирается на авторитет святого апостола Петра, то есть на то единственное, способное содействовать единству и согласию в Церкви Христовой, ибо апостол Петр является викарием Христовым, то есть образом того, кто есть и пребывает единственным Господом Церкви.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 21 воскресенье обычного времени. Нам предлагаются три библейских отрывка. И все они, если присмотреться, вращаются вокруг одного весьма земного, но удивительного символа – ключей. В конце концов, у каждого из нас в кармане звенит связка ключей – от дома, от машины, от рабочего кабинета. Ключ символизирует возможность и право доступа к местам, закрытым для других. Но это воскресенье приглашает нас поразмышлять о ключах совсем иной плоскости. Начнем с Ветхого Завета, со времен, когда жил царь Езекия, верный и достойный правитель. Но вот его правая рука, главный управляющий дворца по имени Севна, оказался человеком нечестным, преследующим свои личные интересы. И как это довольно часто бывает и в нашей жизни. И вот когда Бог решает заменить его на верного правителя Елиакама, и в знак этой передачи власти новому управляющему делами вручают ключи от дома Давидова. «И положу ключ дома Давидова на рамена его, и никто не затворит, затворит он, и никто не отворит». Сестры, братья, этот образ позже пройдет сквозь века. В книге Откровения мы снова встретим это выражение в отношении Христа. В Новом Завете Спаситель вверяет эти важные ключи не ангелу, а простому человеку, рыбаку Петру. Апостол Павел в послании к римлянам восхищается тем, как сложно и прекрасно Бог ведет историю спасения человечества, восклицая: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия!» Да и в самом деле, разве это не удивительно? Ведь нам, людям, в каждом поколении отчаянно нужен конкретный ориентир. Нам нужно точно знать, где добро, где зло, чтобы не заблудиться. И Бог решает доверить это знание не безошибочному, скажем, суперкомпьютеру, а человеку. Обычному смертному человеку, Петру, рыбаку, и также всем его преемникам. Вот мы и подошли к великой тайне, чтобы обычный человек мог безошибочно указывать путь веры миллионам, ему необходима помощь свыше, руководство Святого Духа. И мы искренне радуемся этой божественной мудрости. У нас есть тот, кто держит ориентир. И, наконец, Евангелие сегодня. Иисус долго скрывал свою тайну, запрещая ученикам разглашать его чудеса. Он хотел, чтобы они созрели, чтобы они поняли. Его миссия не в том, чтобы развлекать толпу чудесами, а в том, чтобы отдать жизнь за спасение людей. И вот звучит решающий вопрос Иисуса: «А вы за кого почитаете меня?» Наступает тишина. И именно Петр от лица всех произносит великие безошибочные слова: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». На этом признание, как на гранитном фундаменте, Иисус строит свою церковь и дает Петру те самые ключи Царства Небесного. В свое время Папа Лев Великий сказал нечто удивительное. Главная и, по сути, единственная основная задача каждого папы Рима заключается просто в том, чтобы каждый день повторять эту фразу апостола Петра. Папа может и не писать длинных энциклик, папа может и не совершать путешествий по всему миру, но он обязан свидетельствовать миру: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». И пока это свидетельство звучит, никакие врата ада не одолеют эту крепость. Задумаемся сегодня: а кто для нас Иисус? Просто исторический персонаж или тот, кому мы готовы доверить ключи от собственного сердца? Сестры, братья, хорошего и мирного всем нам воскресенья. И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: С 24 по 28 августа пройдет визит в столицу России секретаря по связям с государствами и международными организациями монсеньора Пола Ричарда Галлахера. В ходе миссии в Москве предусмотрены встречи с властями Российской Федерации, с представителями Московского патриархата и с католической общиной. 4 дня насыщенного диалога и встреч, во время которых, собственно, дипломатическое измерение поездки будет сочетаться с церковным. Пройдут встречи с епископами и католической общиной Российской Федерации. Наконец, эта важная миссия будет включать экуменический аспект – встречу с представителями Московского патриархата. Эта программа подтверждает волю Святейшего Престола продолжать идти по пути диалога даже в один из сложнейших периодов для международных отношений на глобальном уровне. Монсеньор Галлахер отправляется в российскую столицу не впервые. Последний визит восходит к 2021 году. Тогда прелат встречался с премьер-министром Михаилом Мишустиным, с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и с тогдашним руководителем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Иларионом Алфеевым. Начиная с 22 года отдел внешних церковных связей патриархата возглавляет митрополит Антоний Севрюк, преемник митрополита Илариона. Наряду с дипломатическими встречами в ходе поездки у монсеньора Галлахера будет возможность встретиться с общиной московских католиков. Секретарь по связям с государствами побеседует с епископами и с представителями местной общины, возглавит евхаристическое богослужение и пообщается с духовенством, монахинями и монахами. Католическая церковь в России представляет собой численное меньшинство и с географической точки зрения рассеяна по обширной территории. Ее территориальная организация включает архиепархию Божьей Матери в Москве, епархию Святого Климента в Саратове, Преображенскую епархию в Новосибирске и епархию Святого Иосифа в Иркутске.

Открыт прием заявок на соискание премии «Заеда», вручаемой лицам и организациям, отличившимся в продвижении братства и добрососедства между людьми. Премия «Заеда», учрежденная в честь покойного шейха Заеда бин Султана Аль-Нахаяна, основателя Объединенных Арабских Эмиратов, отражает нравственное наследие шейха Заеда, его гуманитарный дух и его уважение к ближнему, равно как и обязательство помощи другим, независимо от религии, пола, расы или национальности, пояснили организаторы премии в официальном коммюнике. Размер награды составляет 1 миллион долларов. Идея присуждения такой премии родилась после исторической встречи в 2019 году в Абу-Даби между верховным имамом Аль-Асхаром Ахматом Аль-Таибом и его святейшеством Папой Франциском. В ходе этой встречи они подписали документ об общечеловеческом братстве, ставший, по оценке учредителей премии Заеда, одним из основополагающих в современной истории. В 1926 году лауреатом премии стали подписавшие мирное соглашение Азербайджан и Армения, а также палестинская гуманитарная организация ТАОН, она была объявлена лауреатом позднее, и афганская правозащитница Зарка Ефтали. Всего с момента учреждения награды ее удостоились 20 лауреатов, одним из которых почетным стал Папа Франциск. Заявки на соискание премии можно отправлять через официальный веб-сайт премии Заеда за общечеловеческое братство до 1 октября 2026 года.

В сегодняшнее 21-е рядовое воскресенье Церковь предлагает чтение из Святого Евангелия от Матфея, из главы 16, стихи с 13 по 20. Прослушаем этот фрагмент. «В то время, придя в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал ему, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. На вопрос Иисуса, «За кого люди почитают Меня?», ученики ответили, что некоторые почитают Его за Иоанна Крестителя, великого предтечу и пророка, за аскета и высоко нравственного человека. И в самом деле, Иисус был, несомненно, великим аскетом и учителем, в основе учения которого действительно лежала правда. Однако эти два аспекта, хотя и очень важные, не могут исчерпывающе определить личность Иисуса, который отличался от Иоанна Крестителя уже тем, что общался с мытарями и грешниками, беседовал, ел и пил с ними. Наравне с этим Иисус провозглашал, что правда Божия достигает своей полноты и совершенства в милосердии. Ученики также сказали Иисусу, что некоторые почитают Его за Илию, великого пророка, который ревностно боролся со всяким видом идолопоклонства и синкретизма. Иисус же, самый великий из пророков, отличался от Илии тем, что никогда не стремился уничтожить кого-либо. Более того, Он добровольно принес Себя в жертву и умер из любви ко всем. Много было пророков, высоконравственных учителей и праведных вождей, но только Иисус Христос так возлюбил людей и каждого человека, что отдал Свою жизнь за всех. Далее ученики сказали Иисусу, что Его почитают также за Иеремию или за одного из других пророков. Иеремия был подлинной иконой страждущего праведника. Иисус также совершил Свой крестный путь и пережил страсти и смертные муки на кресте, но Он никогда не превозносил страдания. В самом деле, Иисус пришел не для того, чтобы призывать нас к примирению со страданием или со злом, но для того, чтобы указать нам путь преодоления и искупления их. Воистину, Иисус указал нам путь, ведущий к блаженству и к миру, и в этом Он отличался от Иеремии.

0: установив, что для народа он был Иоанном Крестителем, Илией или Иеремией, или иным другим пророком, Иисус обратился непосредственно к своим ученикам и спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Господь хотел услышать от них искреннее признание, подтверждение того, что общение с Ним и следование Ему открыли им подлинную личность их учителя. Тогда Петр со свойственной ему пылкостью ответил Иисусу: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Воистину, Иисус есть Мессия, Освободитель. Он есть Сын Бога Живого, Бога-Творца, действующего в истории и ведущего ко спасению, Бога, воскресившего Сына Своего Иисуса. Это есть краткое и полное исповедание веры. Интересно отметить, что те же слова произнес первосвященник Каяфа в Синедрионе, обращаясь к Иисусу: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус тогда ответил: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силы, грядущего на облаках небесных». После исповедания веры Петра Иисус утвердил три важные вещи. Во-первых, Он провозгласил Петра блаженным по причине особого откровения, полученного им от Отца Небесного, откровения, обещанного младенцем и утаенного от мудрых и разумных. Во-вторых, Иисус дал обещание: «Симон станет Петром, тем камнем, на котором Господь создаст свою церковь, подобно Аврааму, той скале, из которой произошел избранный народ, Израиль». Подобно древнему Аврааму, который потом стал называться Авраамом, так и Симон получил от Иисуса новое имя – Кифа или Камень, то есть Петр. В-третьих, Господь дает Петру особую власть в лоне христианской общины, прообразом которой служат ключи. Власть связывать и разрешать является юридическим символом, делающим конкретной власть ключей. Но что здесь подразумевается под властью «связывать и разрешать»? Здесь подразумевается истолкование Евангелия в различных исторических контекстах, принятие или исключение кого-то из христианской общины и авторитетное провозглашение того, что сообразно Христу или нет. Авторитет, полученный Петром от Иисуса, не подлежит сомнению. Однако необходимо сделать некоторые уточнения. В первую очередь, здесь речь идет исключительно об инициативе Иисуса Христа, о Его собственном выборе. В самом деле, Петр не отличался особенными заслугами, он не был героем веры. Однако Иисус избирает его как раз для того, чтобы утверждать своих братьев в вере. Наряду с этим важно подчеркнуть, что вера Петра была чистым даром, ниспосланным свыше. Да, Петр произнес свое исповедание веры, но оно изошло не от плоти и крови, а оказалось откровением, полученным от Бога. В том, что касается авторитета апостола Петра, напомним. В то время, когда евангелист Матфей составлял свое повествование, уже прошло 20 лет со дня смерти апостола Петра. Это означает, что святой Матфей косвенно утверждает: его повествование опирается на авторитет святого апостола Петра, то есть на то единственное, способное содействовать единству и согласию в Церкви Христовой, ибо апостол Петр является викарием Христовым, то есть образом того, кто есть и пребывает единственным Господом Церкви.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 21 воскресенье обычного времени. Нам предлагаются три библейских отрывка. И все они, если присмотреться, вращаются вокруг одного весьма земного, но удивительного символа – ключей. В конце концов, у каждого из нас в кармане звенит связка ключей от дома, от машины, от рабочего кабинета. Ключ символизирует возможность и право доступа к местам, закрытым для других. Но это воскресенье приглашает нас поразмышлять о ключах совсем иной плоскости. Начнем с Ветхого Завета, со времен, когда жил царь Езекия, верный и достойный правитель. Но вот его правая рука, главный управляющий дворца по имени Севна, оказался человеком нечестным, преследующим свои личные интересы. И как это довольно часто бывает и в нашей жизни. И вот когда Бог решает заменить его на верного правителя Елиакима, и в знак этой передачи власти новому управляющему делами вручают ключи от дома Давидова. «И положу ключ дома Давидова на рамена его, и никто не затворит, затворит он, и никто не отворит». Сестры, братья, этот образ позже пройдет сквозь века. В книге Откровения мы снова встретим это выражение в отношении Христа. В Новом Завете «Спаси»

0: Спаситель вверяет эти важные ключи не ангелу, а простому человеку, рыбаку Петру. Апостол Павел в послании к римлянам восхищается тем, как сложно и прекрасно Бог ведет историю спасения человечества, восклицая: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия!» Да и в самом деле, разве это не удивительно? Ведь нам, людям, в каждом поколении отчаянно нужен конкретный ориентир. Нам нужно точно знать, где добро, где зло, чтобы не заблудиться. И Бог решает доверить это знание не безошибочному, скажем, суперкомпьютеру, а человеку, обычному смертному человеку, Петру, рыбаку и также всем его преемникам. Вот мы и подошли к великой тайне, чтобы обычный человек мог безошибочно указывать путь веры миллионам. Ему необходима помощь свыше, руководство Святого Духа. И мы искренне радуемся этой божественной мудрости. У нас есть тот, кто держит ориентир. И, наконец, Евангелие сегодня. Иисус долго скрывал свою тайну, запрещая ученикам разглашать его чудеса. Он хотел, чтобы они созрели, чтобы они поняли. Его миссия не в том, чтобы развлекать толпу чудесами, а в том, чтобы отдать жизнь за спасение людей. И вот звучит решающий вопрос Иисуса: «А вы за кого почитаете меня?» Наступает тишина. И именно Петр от лица всех произносит великие безошибочные слова: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». На этом признание, как на гранитном фундаменте, Иисус строит свою церковь и дает Петру те самые ключи Царства Небесного. В свое время папа Лев Великий сказал нечто удивительное. Главная и, по сути, единственная основная задача каждого папы Рима заключается просто в том, чтобы каждый день повторять эту фразу апостола Петра. Папа может и не писать длинных энциклик, папа может и не совершать путешествий по всему миру, но он обязан свидетельствовать миру: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». И пока это свидетельство звучит, никакие врата ада не одолеют эту крепость. Задумаемся сегодня: а кто для нас Иисус? Просто исторический персонаж или тот, кому мы готовы доверить ключи от собственного сердца? Сестры, братья, хорошего и мирного всем нам воскресенья. И да будет так!
1: Новости из Ватикана по-русски. С 24 по 28 августа пройдет визит в столицу России секретаря по связям с государствами и международными организациями монсеньора Пола Ричарда Галлахера. В ходе миссии в Москве предусмотрены встречи с властями Российской Федерации, с представителями Московского патриархата и с католической общиной. 4 дня насыщенного диалога и встреч, во время которых, собственно, дипломатическое измерение поездки будет сочетаться с церковным. Пройдут встречи с епископами и католической общиной Российской Федерации. Наконец, эта важная миссия будет включать экуменический аспект – встречу с представителями Московского патриархата. Эта программа подтверждает волю Святейшего Престола продолжать идти по пути диалога даже в один из сложнейших периодов для международных отношений на глобальном уровне. Монсеньор Галлахер отправляется в российскую столицу не впервые. Последний визит восходит к 2021 году. Тогда прилад встречался с премьер-министром Михаилом Мишустиным, с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и с тогдашним руководителем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Илларионом Алфеевым. Начиная с 22 года отдел внешних церковных связей патриархата возглавляет митрополит Антоний Севрюк, преемник митрополита Илариона. Наряду с дипломатическими встречами в ходе поездки у монсеньора Галлахера будет возможность встретиться с общиной московских католиков. Секретарь по связям с государствами побеседует с епископами и с представителями местной общины, возглавит евхаристическое богослужение и пообщается с духовенством, монахинями и монахами. Католическая церковь в России представляет собой численное меньшинство и с географической точки зрения рассеяна по обширной территории. Ее территориальная организация включает архиепархию Божьей Матери в Москве, епархию Святого Климента в Саратове, Преображенскую епархию в Новосибирске и епархию Святого Иосифа в Иркутске.

Открыт прием заявок на соискание премии «Заеда», вручаемой лицам и организациям, отличившимся в продвижении братства и добрососедства между людьми. Премия «Заеда», учрежденная в честь покойного шейха Заеда бин Султана Аль-Нахаяна, основателя Объединенных Арабских Эмиратов, отражает нравственное наследие шейха Заеда, его гуманитарный дух и его уважение к ближнему, равно как и обязательство помощи другим, независимо от религии, пола, расы или национальности, пояснили организаторы премии в официальном коммюнике. Размер награды составляет 1 миллион долларов. Идея присуждения такой премии родилась после исторической встречи в 2019 году в Абу-Даби между верховным имамом Аль-Асхаром Ахматом Аль-Таибом и его святейшеством Папой Франциском. В ходе этой встречи они подписали документ об общечеловеческом братстве, ставший, по оценке учредителей премии Заеда, одним из основополагающих в современной истории. В 1926 году лауреатом премии стали подписавшие мирное соглашение Азербайджан и Армения, а также палестинская гуманитарная организация ТАОН, она была объявлена лауреатом позднее, и афганская правозащитница Зарка Ефтали. Всего с момента учреждения награды ее удостоились 20 лауреатов, одним из которых почетным стал Папа Франциск. Заявки на соискание премии можно отправлять через официальный веб-сайт премии Заеда за общечеловеческое братство до 1 октября 2026 года.

В сегодняшнее 21-е рядовое воскресенье Церковь предлагает чтение из Святого Евангелия от Матфея, из главы 16, стихи с 13 по 20. Прослушаем этот фрагмент. «В то время, придя в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал ему, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. На вопрос Иисуса, за кого люди почитают Меня, ученики ответили, что некоторые почитают Его за Иоанна Крестителя, великого предтечу и пророка, за аскета и высоконравственного человека. И в самом деле, Иисус был, несомненно, великим аскетом и учителем, в основе учения которого действительно лежала правда. Однако эти два аспекта, хотя и очень важные, не могут исчерпывающе определить личность Иисуса, который отличался от Иоанна Крестителя уже тем, что общался с мытарями и грешниками, беседовал, ел и пил с ними. Наравне с этим Иисус провозглашал, что правда Божия достигает своей полноты и совершенства в милосердии. Ученики также сказали Иисусу, что некоторые почитают Его за Илию, великого пророка, который ревностно боролся со всяким видом идолопоклонства и синкретизма. Иисус же, самый великий из пророков, отличался от Илии тем, что никогда не стремился уничтожить кого-либо. Более того, Он добровольно принес Себя в жертву и умер из любви ко всем. Много было пророков, высоконравственных учителей и праведных вождей, но только Иисус Христос так возлюбил людей и каждого человека, что отдал Свою жизнь за всех. Далее ученики сказали Иисусу, что Его почитают также за Иеремию или за одного из других пророков. Иеремия был подлинной иконой страждущего праведника. Иисус также совершил Свой крестный путь и пережил страсти и смертные муки на кресте, но Он никогда не превозносил страдания. В самом деле, Иисус пришел не для того, чтобы призывать нас к примирению со страданием или со злом, но для того, чтобы указать нам путь преодоления и искупления их. Воистину, Иисус указал нам путь, ведущий к блаженству и к миру, и в этом Он отличался от Иеремии.

0: установив, что для народа он был Иоанном Крестителем, Илией или Иеремией, или иным другим пророком, Иисус обратился непосредственно к своим ученикам и спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Господь хотел услышать от них искреннее признание, подтверждение того, что общение с Ним и следование Ему открыли им подлинную личность их учителя. Тогда Петр со свойственной ему пылкостью ответил Иисусу: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Воистину, Иисус есть Мессия, Освободитель. Он есть Сын Бога Живого, Бога-Творца, действующего в истории и ведущего ко спасению, Бога, воскресившего Сына Своего Иисуса. Это есть краткое и полное исповедание веры. Интересно отметить, что те же слова произнес первосвященник Каяфа в Синедрионе, обращаясь к Иисусу: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус тогда ответил: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силы, грядущего на облаках небесных». После исповедания веры Петра Иисус утвердил три важные вещи. Во-первых, Он провозгласил Петра блаженным по причине особого откровения, полученного им от Отца Небесного, откровения, обещанного младенцем и утаенного от мудрых и разумных. Во-вторых, Иисус дал обещание: «Симон станет Петром, тем камнем, на котором Господь создаст свою церковь, подобно Аврааму, той скале, из которой произошел избранный народ, Израиль. Подобно древнему Аврааму, который потом стал называться Авраамом, так и Симон получил от Иисуса новое имя – Кифа, или камень, то есть Петр». В-третьих, Господь дает Петру особую власть в лоне христианской общины, прообразом которой служат ключи. Власть связывать и разрешать является юридическим символом, делающим конкретной власть ключей. Но что здесь подразумевается под властью связывать и разрешать? Здесь подразумевается истолкование Евангелия в различных исторических контекстах, принятие или исключение кого-то из христианской общины и авторитетное провозглашение того, что сообразно Христу или нет. Авторитет, полученный Петром от Иисуса, не подлежит сомнению. Однако необходимо сделать некоторые уточнения. В первую очередь, здесь речь идет исключительно об инициативе Иисуса Христа, о его собственном выборе. В самом деле, Петр не отличался особенными заслугами, он не был героем веры. Однако Иисус избирает его как раз для того, чтобы утверждать своих братьев в вере. Наряду с этим важно подчеркнуть, что вера Петра была чистым даром, ниспосланным свыше. Да, Петр произнес свое исповедание веры, но оно изошло не от плоти и крови, а оказалось откровением, полученным от Бога. В том, что касается авторитета апостола Петра, напомним. В то время, когда евангелист Матфей составлял свое повествование, уже прошло 20 лет со дня смерти апостола Петра. Это означает, что святой Матфей косвенно утверждает: его повествование опирается на авторитет святого апостола Петра, то есть на то единственное, способное содействовать единству и согласию в Церкви Христовой, ибо апостол Петр является викарием Христовым, то есть образом того, кто есть и пребывает единственным Господом Церкви.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!